Коль Исраэль. Шаломайх унзере цугере. Ун брухим обоим цунох, а программ мир зайнен до. Брухим обоим л оттохни челькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин. Летоват мазинейно шиот ло мы виним идиш, а ви тохен кацар шеля тохнит бы иврит. А тохнит мук дешет лайома зикарон лахалалей милхемет харавот барзель. И колелет район имьонатан Альман, Аман велохем хелат отханим бемилуим. Векен шерим шенихтеву баквот ируэй шива бо октобер бе амилхама. А ирбувья бен симхат тора левен кева увдана нора мгия лидей битуй ба Офи шеля питгам шенельмата памба пинатено аква, аваль бидиш зе нишма йотертов, ами йодет ладоврей иврит шемитанинин бидиш. Аваль кодем коль хадашота шавоа бидиш. Наес фундарвох. Дивох, велхе албам фарендикн зих, изгивен фархелкниш меси круй к фармедине сесрою. Цагаль ун андер Исруэл деке сихарайт койхэс, зайнен мамшик зэр баштендикн камф кеген террор саконэс, ун гифинэн зихэн грейткай цоа мэглэхкайт, аз брейт масштабике милитэриш операциэс конэн зих банаэн. Дэр премьер-министр фун Мединэс Исруэл Биньомин Нетаньяху от гемолден аз эс экзистирт, а саконе аз унзаре соним вэлн махан апрув, дезорганизиран ди ноэнте кнесет валн, дурх а милитэришер атаке. Эрхот дур кефирт а фармахте багегиниш, митн лидер фундер Исруэлдекер парламентаришер оппозиция Яэр Лапид, кэдэй информирн им бэноге ди милитэрише ойсруфн. Дер депутат Яэр Лапид, вот дер клерт, ног дер багегниш, аз ди кнесет ваун вел дур кефирт верн, бам балибикн сценар фун антвиклун фун кешейниш. Мединес Исруэл, вот унтер генумен арей мос митлен, алс энтфер, ав дер файнтлэхер хандлунг фун Холланд, Беногея цудер едешер милухе. Дем цвей ун 20 септембер из ин Холланд арайн ин крафта гезец воз фарверт арайн бренген ин дер милухе велхен ит из хоэрес продуцирт ин едеши ешуем фун юде ун шомруен ин мизрах Ярушалаем ун афн Голланд плато. Дер фарбот из ногея сай цу коммерционелы ибершикунген сай дем индивидуэлн багаж. Досейст, аз дер багаж фун пассажирн, велхе кумен он мит рейсен фун Исруэл, вэлн адур гейн а протим дикн контрол ин холэндиш аэропортн. Ди штроф фарн брехен дем фарбот кондер гейн бис 6 йорд фисе. Алс энтфер от Мединес Исруэл обгешафен дем дипломатишен статус фун ди холэндише дипломатен, велке зайнен аккредитирт инем административен центр фун дер Палестинер аутономия Рамале. Сиз обгешафен геворн ди фаерлхе дерефунг фун анайр гебайде фун дер холэндише амбасаде ин Тель-Авив. Ин белхерес гобн гедарфт nehmen an ontel hochgestellte Vorsteher von der holländischen äußeren Ministerium. Das Israelische äußeren Ministerium hat veröffentlicht a Reisewarnung für israelische Bürger, welche planieren besuchen in Holland. Noch früher, so auf August, wie a Teil von israelische Bemühungen aufzustellen, das onnehmende der Monten gesetzt in Holland, seinen holländischen Forscher Arois getrieben geworden von dem Koordinationszentrum für Asien in Kiryat Gat. Mittwoch in der Früh ist Arois gemieten geworden Abruf von einem größeren terroristischen Akt gegen Israel.
Der zweiter Pilot von dem Reis Dubai, Tel Aviv, von der Aviokompanie Fly Dubai, a Bürger von dem Sultanat Oman, hat verwundet dem ersten Pilot, an indischen Bieger, und gewinnt dem Aeroplan, auf welchen er seinen Gewinn 174 Passagieren bis solchem 166 Israelim zu der Erdkidee zu klappen ihm. Israelische Passagieren haben sich reingerissen in Pilotenkabin, neutralisiert dem Pilot dem Terrorist und geraten mit dem Aeroplan, welcher hat gelandet in Saudia. Bloß zu oben zu seinen die Passagieren angekommen, beschollen kein Israel.

Ликовит дем дритн йорток фунем зибетн октобер, велих форлейнен лидер фун май най бух, лебм миташвер. Она титул. Досветнемен айор одермер. Ойс цуфирен бетонене глибес, ибер цу шмелцн цирисным айзен, ун багаробн невейлес. Шоин дер нох, ав дем орт, ойс цу ваксен вет зихера холем аштот, мит ашотен фун пальмес, ун геройш фун фонтанен, мит аям пляж длиле, мит астадион шимшон, мит апалец фун дихтун, каф номен фун репес роял наджара, лебен им, аф апрехтикен плац, аф номен von dem größeren Melech Alexander Janai, Schwachin Asader Zafro Veramscho, ki Aza Kimovis Ahvo.

Рож хойдеш хешвон, то фрейшпей далит. Анепиграф фун шикедрис, ун цон диссоним фар алц восистайр, митфайр, митфайр, митфайр, митфайр. Ойк фаран ойк, цон фара цон, эйсле некоме, хейбзих эршт он, эйсле милхоме, доярт шойн ланг, тейлвайс ин штилштанд, тейлвайс ин дранг, шрайт фун тиф эр дос фаргосене блуд, тут нитан швиген афкен минут, эйдер свет кумен, малхус фун лихт, зай абенор, ундем хойших фарнихт. Кейн шум рахмонес цум ахзер ункат, эйс ленекоме, верженит мат.

Басхиам. Цепатлте пальмес, диштот ун дерьям, дослебен возгота базундерн там, алярымс восшвайген, аштилштант восшалт, ашинуй вос

шкон форцукумен шуен балт, а штетла гвалдикс, а метрополин, а прувцу фаргесен бихлал верех бин, дирусише рейт, ундар пустлахер пляж, доз гойс восезгот ойс гебойт шолемаш, а винтл, а цертлехс, гот кислев гебрахт, мит битере кампфун фун фрайхейт ун махт, дизун гейт цум майрев мейверлеям, ун дорт вет зайн хейс, о-то-то, мин хастам.